раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угар 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шее в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что, нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, с вами отношения.

0: свидетель.
1: Это... Серега... А... Это... Мы сколько и пацанами... А Колька где? А Вовка, он не с нами. А Колька, он вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Отменять используем юзушты пробы. Чтоб делили на всех свои радости и горести. Чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небесами.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли. Мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке. Гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
8: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
7: Из-за чего это происходит?
8: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
7: А чем это грозит?
8: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
7: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
8: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
7: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
7: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: планету.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Давай сегодня, Алиса. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
7: А в чем?
8: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
7: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
8: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
7: И что же делать?
8: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
7: Впервые слышу.
8: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
7: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
8: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
7: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
8: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
7: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

0: Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Трейн».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок.

ни мачты не досталось. Сегодня есть корабль, а девочки той нет.

них зажигался вечер. И ярче всех одно —

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио Шансон. Я спросил тебя, зачем

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным. Он уже вступил в силу и применяется на практике, сообщила РИА Новости замминистра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медорганизаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Особый акцент сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи. Указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обратился в Минпромторг с инициативой изменить правила маркировки. Депутат просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится заниматься самостоятельными расчетами, умножая данные на вес или количество порций. Особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям. Доля узкопрофильных мастеров в сфере ремонта жилья в России сократилась за год почти вдвое, до 31%. Это выяснили аналитики, проведя опрос среди самозанятых профессионалов. К сравнению, в прошлом году 56% строителей использовали только одну специализацию. На этом фоне доля универсалов, владеющих 5 и более специальностями, выросла до 28%. 12% мастеров имеют 2 профиля деятельности. Типичный портрет современного профессионального строителя – преимущественно мужчина в возрасте от 35 до 54 лет. Большинство занимаются чистовой отделкой, около половины выполняют черновые работы, а треть берут смежные заказы – дизайн, сборка мебели, ландшафтные работы. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Такое ощущение, будто Григорий Лепс поет о минувшей неделе. Ну, а еще нам прожить недельку, еще недельку, и все. Сентябрь. Здравствуйте, господа хорошие. Время бежит очень быстро в компании «Радио Шансон» и в выполнении наших очень важных и крайне необходимых дел, которые получаются у нас легко, замечательно и чудесно. Да, да, найдется у нас подходящая музыкальная работа под любое начало и финал. Музыки много. Шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как сейчас происходит жизнь, мы познаем не по учебникам, и ошибки мы признаем только свои. У нас же все по-другому. Конечно, конечно. Кладезь мудрости на волнах радио Шансон, на все музыкальных работах, в тех песнях, которые нам подсказывают, помогают найти какое-то решение в трудной ситуации или просто так уносят по волнам душевности.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Нет, нет, нет, никуда не пропадем. Если уж есть любовь, значит, найдемся, потому что связь эта ментальная, она присутствует между нами. Верим мы в нее, нет? Подумайте, несколько прям так открыто, ярко о человеке, которого вы сильно любите, и по-любому он объявится в ближайшее время. А если вдруг во время прослушивания этой песни Афины у вас возник Латихан? Это то самое спонтанное желание танцевать? Ха, не сдерживайте его.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: «Радио Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Всякое в нашей жизни бывает. Удаляемся мы из родного дома. Командировка, отпуск, поездка к друзьям, еще что-то. А как быть без любимых песен, без душевности, без любимого жанра? Господа хорошие, ну есть ведь приложение Яндекс.Радио, которое поможет быть с нами всегда на одной волне. Вы знаете, что уже нужно делать. Музыки много. Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему «Валан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Валан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ведущие российские университеты фиксируют рост числа олимпиадников среди зачисленных на бюджетные места. Об этом пишут «Ведомости». В частности, на бюджет в Московский физико-технический институт поступили 1117 человек, 53% из которых – призеры и победители олимпиад школьников. Кроме того, выросло число олимпиадников в университете ИТМО, Петербургском политехе, Уральском федеральном университете. Ряд вузов на этом фоне ужесточает правила учета результатов олимпиад, сокращая число учитываемых олимпиад и повышая минимальный балл для зачисления. Работодатели размещают больше всего вакансий для пожилых соискателей в сфере торговли. Их доля составляет 27% от общего числа предложений. Также много вакансий для пенсионеров в транспорте и логистике, а также в сферах, где не требуется специальный опыт работы. Об этом сообщает РИА Новости. Меньше всего вакансий для соискателей старшего возраста размещено в сферах IT, рекламы и СМИ, а также финансах и страховании. РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Маршрут протяженностью свыше 5500 километров повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Проект поддержали уже 7 регионов. Принять в нем участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. Замглавы РЖД Иван Колесников отметил, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Все нам крайне необходимо. Очень хочется, чтобы удача выбрала именно нас, и все у нас сложилось и получилось. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняет эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона, вы настроены на волну душевного радио. И прямо сейчас я предлагаю расслабиться для того, чтобы разглядеть все прекрасное, происходящее с вами здесь, сейчас и всегда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Есть у Дейла Карнеги замечательная такая фраза: не стоит перепиливать опилки. Ну а что? Да, ошиблись. Ну бывает, уроки извлекли, а вот передумывать, а вот сделал бы это, а сделал бы так. Ну что, ну бесполезно это. Господа хорошие, вот так, казалось бы, обычная песня. Музыкальная работа Игоря Слуцкого, которая стала замечательной и просто прекрасной, подсказывая нам, что мы молодцы в любом случае.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».
9: Магадан. Значит, опять домой.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка все вы слышали фразу «доехал до заправки на лампочке». А в свете последних событий так случается у многих. Начнем с того, что если лампочка бензина загорелась, не стоит начинать паниковать. Но и расслабляться при этом тоже не стоит. Оранжевый значок – это деликатное напоминание о том, что теперь точно стоит задуматься о заправке. Единого стандарта, при каком именно уровне топлива она загорается, нет. Каждый автопроизводитель сам решает, когда подать сигнал. В среднем в баке остается 5-10 литров, а это примерно 50 или 100 километров пробега до полной остановки. Но тут как с прогнозом погоды. Цифра ориентировочная и зависит от множества факторов, таких как стиль езды, пробки, жара, включенный кондиционер, загруженный багажник и так далее. Так что бортовой компьютер дает лишь примерный прогноз. Он считает по среднему расходу, но резко меняет цифры, если вы вдруг решили поиграть в гонщика. До сих пор среди автолюбителей гуляет миф о том, что

Ох, никогда не говорите никогда. Нам кажется, что измениться мы уже не можем, все так и будет. Было бы желание, ради кого меняться. И тогда они происходят плавно, незаметно, и мы такими были всегда, нам кажется. Так что не стесняйтесь этих перемен, наоборот, ими наслаждайтесь, лишь бы они были во благо. И радовали, и помогали нам, и с новых сторон, с новых граней раскрывали любимый жанр, да и нашу жизнь в целом. Музыки много. Шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угар 120-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

медленно люблю. Пожалуй, самые интересные и важные вещи мы делаем не торопясь, а основательно. Ну, тогда добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Находите там информацию о бархатном шансоне. И с 24 по 30 октября мы оказываемся в компании Михаила Шуфутинского и Алексея Брянцева и других известных наших драгоценных звезд, родных. И знаете что? Если приобрести путевку до 30 августа, то можно еще и билеты выиграть туда и обратно, в Турцию. Вот это хорошо, вот это интересно. Для лиц старше 18 лет информация предназначена. Ну что, удачи!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ в личном кабинете на портале госуслуги с сентября следующего года. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья самостоятельно выберут, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами. В Госдуме планируют пресечь хаотическую застройку на дачах и в индивидуальном жилищном строительстве. Эксперимент по усилению контроля за строительством на частных землях Московской области сохраняется в планах, однако сроки запуска будут сдвинуты. Об этом сообщил депутат Владимир Кошелев. По словам парламентария, законопроект борется с так называемым «Шанхаем» – ситуацией, когда благоустроенные поселки превращаются в зону неуправляемого строительства с нарушением всех норм. Второе чтение законопроекта ожидается осенью. В Госдуме заверили, что итоговый механизм должен защищать архитектурный облик территории и права соседей, не создавая новых административных барьеров для добросовестных граждан. В Подмосковье владельца частного участка впервые оштрафовали за борщевик с помощью искусственного интеллекта. Собственник получил штраф в 150 тысяч рублей после того, как беспилотник обнаружил нарушение, сообщили в региональном Минсельхозе. Владельцу автоматически пришло уведомление через портал госуслуг. Штрафы не единственный способ борьбы с борщевиком на частных территориях. Если владелец участка не убирает растения в срок, указанный в предписании, муниципалитет имеет право провести обработку самостоятельно. Расходы, связанные с этим, взыщут собственника в течение 2 месяцев или через суд. Этот метод уже применяется в Клину. Там обработанные участки площадью 22 гектара планируется обработать еще 14 гектаров. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Немного ностальгическая музыкальная работа Александра Розенбаума. «Очередь за хлебом». Ну, а люди, которые уже опытные в делах жизненных, знают, что здоровье очень ценно в любом возрасте. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно! Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах радио «Шансон». Утро шагает по стране. Где-то уже и день, но кофеечек, как напиток, нас не только бодрит, но и вдохновляет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Думаете, о чем же поет Стас Михайлов и Таисия Повалий? О чувствах, о любви, о своей избраннице-избраннике? Все, конечно, может быть, но мне кажется, о настроении. Как же без тебя? Все из рук валится, все падает вниз. А где лучше всего настроение подчерпнуть, сохранить и приумножить? Правильно, на всенародной танцплощадке «Эхо» разгуляй 14 ноября в лайф-арене. Вот там-то ого-го, как зарядимся и повеселимся. Радиошансон.ру, там найдете билеты, подробности, информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Каждое наше действие, каждый поступок, каждый день – это какая-то новая история, и, по большому счету, даже не одна. Вот группа «Воровайки» этой песни рассказали о прогулочке, да? Кстати, недавно они были в программе «Живая струна», сезон завершили с Ксенией Стриша, но это не значит, что в пятницу сегодня мы останемся без настоящего концерта. Да, будет повтор, но повтор очень популярный и интересный. Да, передача сегодня прям такая, ух, раскрывает Катя Чепик. Так что посмотрите, в 20.00 повтор этой программы. А еще сегодня как разгуляй, потанцуем, а еще и результаты по итогам этой недели вашего голосования. В общем, планов очень много, воплощаем их вместе.

0: шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

Да, мы, конечно, молодцы, постоянно что-нибудь делаем, а потом ой-ой-ой, зачем, и что, а уже все свершилось. Господа хорошие, ну, нужно похвалить себя. Молодцы мы, вот как бы там ни было, сегодня уже пятница, выходные тоже будут. Давайте их проведем в компании «Радио Шансон» таким образом, чтобы в понедельник мы подобное междометие не использовали. Жму руку.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Страны Евразийского экономического союза целиком закрывают внутренние потребности почти по всей сельхозпродукции. Речь идет о зерне, свинине и птице, молоке, сахаре, маслу и яйцам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал расширять список. Для этого необходимо обеспечить аграриев необходимыми семенами, удобрениями, пищевыми и кормовыми добавками, а также современными ветеринарными препаратами. Спрос на кадры в сфере водного транспорта в России стабильно растет. Наиболее востребованы капитаны и их старшие помощники, старшие механики, матросы, а также IT-специалисты, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. Там отметили, что в стране реализуют масштабные проекты. Расширяются перевозки по Северному морскому пути, обновляется флот, модернизируется портовая инфраструктура. Поэтому отрасль активно формирует новые карьерные траектории. Отмечается, что ежегодная потребность в кадрах соответствует выделяемым Минобрнауки и Минпросвещения контрольным цифрам приема порядка в 6 тысяч человек. Первый в России специализированный вуз по джазовому образованию может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. По его словам, сейчас в стране есть учебные заведения с джазовыми направлениями, однако этого недостаточно. Новый вуз должен готовить не только высококлассных исполнителей, но и музыкальных педагогов. Бутман уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки. Специалисты готовят методические материалы и концепцию учебного заведения, оценивают потенциальные число абитуриентов и варианты приема. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Да-да-да, подставляем ладони, потому что сегодня день собирания тех самых падающих звезд. Но сделать это, когда боль в суставах, ай, как тяжело. Но она не должна быть приговором. Спонсор этого часа — Юсуповская больница в центре травматологии. Выполняют эндопротезирование любой сложности. Колены, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона. Слушайте, как быстро в хорошей компании летит время. А давайте-ка подсчитаем, сколько вы уже в нашей компании. Идем в унисон.
1: Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест, я гулял.

сверим наши намерения и наши возможности. В чем? Правильно. В том, чтобы отправиться куда-нибудь в путешествие, да в компании любимых артистов, или же просто испытать удачу, или... Список продолжите сами. Те, кто зашел на сайт radioshanson.ru, зарегистрировался в акции «Счастливая каюта», вот те знают, что обязательно удача улыбнется. Не всем, но все же. Кому-то из вас в середине часа мы позвоним, узнаем общий уровень эрудиции, ну и, собственно, переходит ли наш слушатель на следующий этап. А вы уже действуете?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Трейн».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: О, как быстро летит время! Вот это да, вот это, батюшки! Остается совсем немного времени. Уже в следующую пятницу узнаем, кто же отправится на лайнере «Астория Гранде» в круиз. Но до этого момента нам предстоит еще несколько эпизодов, которые либо увеличат количество участников, либо увеличит. Третьего не дано. Я сомневаюсь, что кто-то из всех последующих не ответит верно на вопросы, потому что сейчас мы в этом будем убеждаться. Через несколько мгновений у нас заработает наш генератор номеров, тех, кто зашел на сайт radioshanson.ru, выбрал счастливую каюту, зарегистрировался и ждет теперь звонка. Испытывая удачу и наверняка счастливчик или счастливица, уверены, что ответить на все вопросы верно. Я тоже, кстати говоря. Так, номер набрали, судя по префиксу, это у нас северная столица, Санкт-Петербург. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Вы нас слышите? Ой-ой-ой, неужели сорвался? Неужели не дозвонились? Печальная печаль. Ну, сейчас попробуем еще раз набрать этот номер. Так, открываются у нас ячейки. Роман зовут нашего слушателя. Видимо, пропало. Ничего-ничего, 3 минутки и выходим вновь на связь.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Ну что, я человек настойчивый. Связались мы за эфиром, пока Михаил Захарович песню пел, с Романом из Санкт-Петербурга. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что-то у нас пошло не так. Гудки шли, алло, а вы не алло. Как настроение у вас? Все правильно? В Санкт-Петербург мы позвонили?
2: Да, правильно.
1: Чудесно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Напоминаю правила. У нас три вопроса, связанных, естественно, с любимым жанром, с кинематографом, советским, классическим, знакомым всем. Ну и география, история, связанная с Турцией. Как вы в этих вопросах? Знаток, дока, профи?
2: Ну, будем надеяться, что знаю.
1: Ну что, будем надеяться прям. Конечно, уверенность четко. Три варианта ответа на каждый вопрос я вам буду давать. Вы наверняка на все ответите правильно. Я держу за вас кулачки и желаю удачи. Приступаем.
2: Спасибо, спасибо, да.
1: Приступаем.
0: Время пошло.
1: Сколько лет в этом году исполняется радио «Шансон»? 29, 25 или 26?
2: 26.
1: Зафиксировали. А в каком фильме звучит фраза «Людк, а Людк»? «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» или «С легким паром»? «Любовь и голуби».
2: «Любовь и голуби».
1: Зафиксировано. А какое море не омывает берега Турции? Черное, Эгейское, Карибское?
2: Карибская.
1: Карибская. Вот спрашивали мы у Романа, в ответов он накидал, причем уверенно, и правильно он это делает. Роман, поздравляем. Наверняка сейчас настроение пошло в гору. Кому приветы передадите?
2: Передаю приветы родным, близким и знакомым, и своей любимой Оле.
1: Ой, как здорово. Ну, зачем были эти сомнения? Вы уверенно пощелкали вообще все эти ответики. Давайте пожелания следующим участникам, которые также хотят выиграть. Что нужно сделать, чтобы на все ответить правильно? А?
2: Что, не понял?
1: Что нужно сделать, чтобы ответить правильно? Это такой маленький лайфхак, хитрости для всех, кому мы будем звонить впредь.
2: Ну, позитива и уверенности.
1: К трубочку не кладите. Спасибо вам, Роман. Ну, конечно, кто же раскроет все секреты? Да, все будет в порядке. Верим в вас, надеемся и держим кулачки за каждого. Вот такая она, счастливая каюта.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
3: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка,

0: Топ-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» «Нульбит».
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

Все, все, что мы делаем про любовь, от любви и ради нее. Я неоднократно уже эту мысль выдавал в эфир, но я так и живу, все так и есть. Потому что это здорово.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство обновило правила перевозки детей автобусами. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2032 года, пишет «Вечерняя Москва». Среди нововведений появились понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод». Уведомление в ГИБДД необходимо будет подавать за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской. Если группа насчитывает более 20 детей, то сопровождающие должны находиться у каждой двери транспорта. При использовании трех и более автобусов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 до 6 часов перевозки допускаются только в исключительных случаях. Речь идет о поездках к вокзалам или аэропортам и при задержках в пути. Траты россиян на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли за год более чем на 40%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Клиенты одного из крупных российских банков с января по июль потратили более 52 миллиардов рублей на спортпит, одежду и походы в спортивные клубы, совершив 15 миллионов платежей. Средний чек на товары составил 3300 рублей. По расходам традиционно лидирует Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Пик транзакций пришелся на май, как и в прошлом году, а вот месяц с минимальными тратами изменился. Ранее был январь, а в этом году – апрель. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Команда выставочного комплекса рассчитывает завершить подготовку необходимой документации к концу следующего года, рассказал агентству ТАСС гендиректор ВДНХ Сергей Шагуров. По его словам, благодаря программе возрождения ВДНХ удалось сохранить подлинность местоположения объектов, планировочную структуру, первоначальный замысел архитекторов 50-х годов, а также аутентичные формы и материалы. С декабря прошлого года архитектурный ансамбль ВДНХ официально включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Столько всего удивительного, прекрасного, вдохновляющего в той самой героине, о которой нам Михаил Круг поет, студенточке, да, что выделить что-то конкретное. За что это чувство появилось? Ну, невозможно. Делать комплимент своим ненаглядным почаще, побольше. Никогда их не бывает много. Ну, наверняка вы получите их в ответ. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. А прямо сейчас продолжение этой мысли. Сергей Куренков. Настоящий мужчина об истинной женщине.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Где, как, зачем и почему? Вопросов у нас в голове очень много. Ну, давайте по порядку. Где на волнах радио «Шансон»? Зачем? Потому что хорошо. Почему? Зов души. Но это не причина оставаться в нашей компании долго-долго, много-много. Все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На вопрос о том, какой автомобиль купить, я почти всегда отвечаю «тот, который в последующем сможешь содержать». И к этому необходимо относиться со всей серьезностью. Ведь машины имеют свойство требовать своевременного обслуживания и ремонта. Эксперты предупреждают, что этой осенью все манипуляции с машиной станут чуть дороже. Цены на услуги автосервисов и запчасти могут подрасти примерно на 5-10%. Причины, как водятся, многослойные. Во-первых, подросшие до 22% НДС. Вроде бы небольшая разница, но она незаметна. Накидывает стоимость на каждом этапе пути запчасти от таможни до склада. Во-вторых, логистика параллельного импорта дорожает из-за топливной инфляции. Особенно это бьет по крупным агрегатам, двигателям и кузовным деталям. Еще один нюанс – новая маркировка грузов в системе Гослог. Из-за электронных накладных с рынка могут уйти маленькие перевозчики. Пока это не сильно влияет на ценники, но запас прочности у системы явно тает. А еще автосервисам банально не хватает мастеров. Найти хорошего жестянщика или диагноста сложнее, чем юриста. Работодатели держатся за кадры и предлагают им различные бонусы, обычно выражающиеся в денежном эквиваленте. Так что если планируете крупное ТО, возможно, имеет смысл не откладывать. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ветрено.
1: Ну, прямо-таки про сегодняшний день или про любой другой, когда атмосферный фон приходит, поет Михаил Бублик. Да, в какой-то степени. Музыканты, поэты, творческие люди, они провидцы. Ну что ж, слушаем, удивляемся, открываем что-то новое.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк».

0: Федеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархат».

Октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, так и вы тоже говорите смело. Я люблю. Люблю хорошую музыку, люблю прекрасный отдых. И вообще, люблю только самое лучшее. Ведь мы достойны именно этого, а не все подряд вот так набирать. Это ведь про вас? Ну, конечно. Мы же в одной компании.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия продолжает работать над запуском безвизовых поездок с Индонезией и Малайзией. В планах заключить соглашение до конца года, сообщил директор департамента спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее в июне замминистра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, что ведутся переговоры о запуске взаимного безвизового режима с Бахрейном, Кувейтом, Малайзией, Индонезией и Зимбабве. Напомню, до конца следующего года продлен безвизовый режим между Россией и Китаем. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден, пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс выросла стоимость топлива и логистики. Сказалась и высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Во второй половине июля кабачки в рознице стоили в среднем 121 рубль за килограмм, баклажаны почти 190. В Москве вновь организовали раздачу питьевой воды пассажирам из-за жары. С полудня до 16 часов в метро воду можно получить на станциях Измайловская, Фили, Кунцевская, Выхино и ряде других, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. С 14 до 17 часов сотрудники центральной пригородной пассажирской компании будут выдавать воду на 7 вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская. Кроме того, сотрудники ЦУДД раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах Киевский и Китай-город. Горожан призвали избегать длительного пребывания на улице. Воздух в Москве сегодня прогреется до 31 градуса. На востоке Подмосковья максимальная температура воздуха составит плюс 35. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29. Во второй половине дня ожидается дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ответит только музыка, только песня на все вопросы, абсолютные. Потому что, ну, частенько то, что мы вербализируем, ну, произносим или даже сами себе рассказываем, это не истинное желание, это лишь поверхностное. Вот докопаться до первопричины, это очень сложно. Это прямо-таки проблема проблем. Но не нужно это порой делать, слишком много времени отнимает, сил тоже. А вот песню услышал на волнах душевного, и вот она истина. Михаил Захарович, прошу. Денис Денисов у микрофона. Привет всем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Гуляя по нашей памяти, мы действительно попадаем в те самые капканы, которые расставляет как раз-то наш мозг. Сейчас звучит очень умно, но сейчас вы поймете, о чем речь. Мы лишь наши отношения и те эмоции, которые были в тот или иной момент, вспоминаем. А вот если мы заикарили происходящее с чем-то, с ароматом каким-то, блюдом или песней, вот тогда все очень быстро и в ярких красках, и так, как это на самом деле происходило, воспроизводим. Интересный секретик, правда? Вот теперь его можно использовать с умом.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

В любую точку земного шара могут привезти маршруты московские. Не забываем, ведь столица нашей родины – это порт пяти морей, а воздушные гавани – хо-хо! Так это вообще один единый безбрежный океан. А главное, что волна душевного радио распространяется везде, всюду и помогает нам оставаться в компании большой, большой семьи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: трубой.
1: Интересные метафоры Александр Кальянов использует, но зато такая веселенькая музычка и вроде абсолютно выдуманный сюжет, зато транслирует какие глубокие мысли. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться на сегодня, да и на завтра, на послезавтра. До понедельника уже встречайте 10 числа утреннее шоу, ну а пока передаю эфир Ольге Шатровой. Хорошего дня, чудесной пятницы, ну вы сами в курсе. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей к соцсетям. Ведомстве напомнили, что во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Эта защита может устанавливаться только по инициативе и согласии родителей. Одна из предлагаемых мер – запрет направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Таким образом, снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов. Средняя стоимость новостроек Москвы выросла на 35% за год и составила почти 47,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Максимальный рост зафиксирован в Юго-Западном округе, плюс 41%. Первичное жилье стало дороже во всех округах, кроме Центрального. Там средний бюджет на квартиры и апартаменты немного снизился до 239 миллионов. Из 14 зон отдыха с купанием в Москве сейчас открыты 6. Вода в них соответствует санитарным требованиям, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Для купания доступны озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде. Еще 3 зоны отдыха работают без возможности купания. Озеро Школьное, пляж Динамо и Тропарево. В этих водоемах качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. Две зоны отдыха «Мещерская» и «Озеро Черное» закрыты на реконструкцию. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 31. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

воспоминаниях мы возвращаемся в детство, но там же мы находим и зрелость, и ту любовь, которая делала нас романтиками. Спасибо ребятам из группы «Лесоповал» за экскурсию в пору беззаботности. Сегодня мы отмечаем пятницу. Это еженедельный праздник, напоминаю. И будем мы это делать в компании любимых песен. Утолим мы познавательный интерес с программами. А это хит-парад, живая струна. А ну, а завершим этот день танцевально-зажигательно. Эх, разгуляем. И здорово, что делать мы будем это вместе с вами, Ольга Шатрова. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
0: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

смелость встречается редко, потому что она требует внутренней честности, признания своих слабостей и движений вперед, несмотря на них. Песни из золотой коллекции радио «Шансон» только что в исполнении Любови Успенской. Ну а далее затронем тему несправедливости. Александр Буйнов на радио «Шансон». Правда или ложь?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

тебя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. Я вас, что пришло вдохновение.

история азарта. Много примет и поговорок. Вот только мне больше известно: не везет в картах, повезет в любви. И, пожалуй, это одна из самых известных. Она смягчает горечь проигрыша и сохраняет веру в удачу. Я верю, что неудачи всегда окупятся удачами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года.

0: Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, Апарченко.
1: Угаран 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+. Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

что это Михаил Бублик на радио «Шансон». Он же выступит и на морском фестивале «Бархатный шансон», который пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Да-да, это уже этой осенью. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Александр Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. И вот хорошая новость. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Выйду за околицу. Сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предлагают бесплатно предоставлять многодетным семьям витамины и общеукрепляющие препараты. Эта мера поможет родителям сохранить здоровье ребенка в период сезонных заболеваний и больших нагрузок в школе. Парламентарии уточнили, что выдавать нужно самые необходимые витамины, которые педиатры часто рекомендуют для укрепления иммунитета. При этом инициатива должна касаться любых многодетных семей, вне зависимости от их дохода. В случае реализации этой идеи препараты будут предоставлены доставлять в аптеках по рецепту, расходами на них займется государство. Рабочий день сотрудников следует сокращать до 6 часов при аномальной жаре выше 30 градусов. В Общественной палате России заявили, что необходимо ввести эту практику, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда. Также, как рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, часть сотрудников в период сильной жары можно переводить на удаленный формат работы. По его словам, такая мера стала бы способом защиты здоровья и безопасности работников. Ранее региональный главка МЧС России сообщил, что жара в эту пятницу днем может достичь отметки в 35 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94.06, юань стоит 12.06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Открыл новый час, ну а продолжит эфир песни в исполнении Ирины Круг. Их история любви была красивой, хоть и очень трагичной сказкой. Для Ирины память о муже стала огромной опорой. Даже после трагедии она продолжала выступать, исполняя его песни и сохраняя его наследие. Так что неспроста они сменяют друг друга в нашем эфире. Пятница, тот самый день, когда даже чашка кофе кажется вдвое вкуснее, а каждая почти готова звучит, как мы почти на свободе. Желаю, чтобы последние рабочие часы прошли без внезапных, а давайте срочно обсудим, а впереди ждали только приятные дела. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: стареете.
1: Знаю я, что эта песня любима вами. Многие ждут ее в нашем эфире, пытаются даже предсказать, когда ее услышат вновь. Она цепляет не только мелодии, но и атмосферы и сказки, которые создает этот образ белой кареты. Ну что ж, сейчас перенесемся в далекий 95-й год, ведь именно тогда из всех средств звуковой информации звучала песня «Дальнобойщик» Татьяны Овсиенко. Песня стала почти официальным гимном дальнобойщиков. После выхода трека водители начали ставить фото Овсиенко в кабине грузовиков, а на концертах к ней подходили дальнобойщики и благодарили за то, что она поняла их жизнь. Ну что ж, музыки много, шансон один.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Ой, как же это важно, дать понять любимому человеку, что он нужен, что он любим. И, конечно, это понимание должно проявляться в делах, заботе, ну и, конечно же, в словах. В следующем часе вам будет предоставлена возможность сказать самые искренние слова своей половинке и обращайтесь в программу только для вас, чтобы этот день сделать особенным. Наш эфирный чат уже принимает ваши приветы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23:10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня...

0: На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Надо сказать, что эта песня для Вики Цыгановой стала важной вехой. Именно за нее певица получила приз зрительских симпатий в свое время на радио «Маяк», а после чего ее и пригласили на «Песню года». Со временем грозди рябины прочно вошли в золотой фонд репертуара Вики Цыгановой и часто звучат в сборниках лирических баллад. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше, и радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно, где удобно вам именно. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Аллен Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Аллен Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Радио Шансон.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября Социальный фонд России автоматически увеличит страховые пенсии 3 категориям получателей. Как сообщили в Госдуме, прежде всего речь идет о пенсионерах, которые отметили 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тысячам рублей. Фиксированную выплату вдвое увеличат гражданам, которым в августе впервые установили первую группу инвалидности. Прибавку также получат пенсионеры, прекратившие работать в последний месяц лета. С сентября именно назначат выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за период трудовой деятельности. Итоговый размер повышения зависит от продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Согласно данным Росстата, каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения в профессиональном образовательном учреждении. По информации РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42,5% занятых. Это 31 миллион 700 тысяч человек. 2 миллиона 400 тысяч граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Профессиональная мобильность становится заметной тенденцией на российском рынке труда. За последние 2 года профессию сменили 23% экономически активных россиян. В столичном департаменте здравоохранения рекомендуют не относиться к жаркой погоде легкомысленно. Врачи советуют пить воду регулярно, не только при сильной жажде, а в период с 11 до 17 часов. Отказаться от длительных прогулок, пробежек и интенсивных тренировок. Их стоит перенести на раннее утро или вечер. Чтобы избежать перегрева, нужно искать тень, находиться в помещениях с кондиционером и принимать прохладный душ. Одежда должна быть легкой, свободной, обязателен головной убор. На открытые участки кожи рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Врачи рекомендуют отказаться от алкоголя, кофе, энергетиков и сладких напитков. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94.06, юань стоит 12.06. Дарья Березовская, радио Шансон.
0: На радио Шансон программа «По вашим заявкам».
2: Приветствую всех на волнах радио «Шансон» в студии Ольга Шатрова, а в эфире программа «Только для вас». Это дневной выпуск. Да, именно здесь мы с вами приумножаем поводы для радости. Обращайтесь, плюс 7-909-955-103-0. Это наш контактный номер. Как можно к нам обратиться? Через портал «Макс». Да, да, не забывайте подписываться только. Также можно по старинке отправить смс-ку или же оставить свою весточку на нашем официальном сайте. Кстати, у нас очень красивые. Вот тут обновили, и это просто кладезь информации, не только полезной, но и приятной. Обращайтесь, да, ищите там специальную вкладочку. Еще раз напоминаю, плюс 7-909-955-103-0. Ну, давайте сразу заглянем в наш календарь праздников. И сегодня официально отмечается, что? Правильно, пятница. А еще сегодня Международный день пива, День холостяка, День службы специальной связи, информации Федеральной службы охраны России и 150 лет с рождения Мата Хари. Но я, конечно, рассчитываю на ваши личные поводы для радости. Обращайтесь. Но еще раз напомню, наш номер плюс 7-909-955-103-0. Жду!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: А только для вас и продолжается программа по заявкам на «Радио «Шансон». И вот ваши приветы звучат уже. Передайте моему любимому зятю Павлу Тюеву, что теща его ждет на даче в Кузьминках. И без его помощи никак ужин не приготовить. Это сообщение от Ирины Маляровой. Поздравляю с наступающим праздником, днем строителей, нашу фирму «Ремикс». Желаю всем здоровья и благополучия. Отдельно хотелось бы поздравить Карима Мурзугалиева и Сергея Беспалова, который сейчас работает в Москве. Это Андрей Селезнев из Волгограда. Привет любимой мамочке Вере Васильевне Абрамовой. Это Курская область, деревня Ванинина. Очень много каких-то непонятных слов. Боюсь, что не выговорю, но он не выговорю. Ольге Викторовне, любименьшей младшенькой сестричке Елене Морозовой, Якушевой, Мишину Геннадию и всем, кто узнал. Это Владислав Юрьевич из города Курск. Ну что ж, продолжается программа по заявкам только для вас.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: На календаре 7 августа, и в этот день на свет появился Валерий Газаев, советский футболист, российский тренер, призер Олимпийских игр, а также свой день рождения отмечает Шарлиз Терон, это американская актриса, модель, продюсер, лауреат премии даже «Оскар». Но нам же хочется поздравить именинников среди вас, слушателей. Так вот, 6 августа праздновал свой день рождения очень хороший товарищ Дмитрий Васильевич Привалов из Абакана. Ну и хотелось бы ему пожелать здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Это Олег. Передайте привет Диме и Ване. И хочу поздравить с днем рождения Наталью Полякову из города Курчатов. Богини красоты, с днем рождения тебя! Здоровья, крепкого благополучия, везения и мирного неба над головой. Оставайся всегда такой же красивой. Я тебя люблю. Это Михаил за подписью. Хотелось бы поздравить мою маму Галину с днем рождения. Ей сегодня 81. И пожелать ей крепкого здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Это от Артура, Руслана, Анастасии, Ирины. А также вот пожелания всего самого наилучшего. Конечно же, к поздравлениям присоединяемся, ведь лучшее и только для вас.
1: Детство мое, кораблик бумажный. Детство мое,

день рождения – это подарок. Ну, а мне кажется, даже не для именинников каждый день – это, в принципе, подарок. Ну и давайте поздравим именинников. Сегодня день рождения нашего сына Владимира Дубова. Он служит в Курской области. Ему исполнилось 19 лет. Так, просим передать наши поздравления и скорейшего возвращения домой. А за подписью «Папа, мама». Так, Владимир, вас родители очень любят и ждут. Надеюсь, что вы это сообщение услышали. Хотим поздравить с юбилеем 55-летним любимого мужа, деда, папу Дмитриева Александра. Ну и пожелание всего самого позитивного. Очень его любим. Это жена Татьяна, дочь Ирина, внук Герман. А это сообщение к нам прилетело из Саратова. С большим приветом к нам из Рязани, семья Карабановых. Поздравляем с днем рождения нашего будущего зятя Дмитрия. Желаем здоровья, любви, счастья, успеха во всем. Пусть сбываются все мечты, а каждый день радует хорошими новостями. Совсем скоро мы будем одной семьей, и это прекрасно. Это сообщение от мамы Галины, Леночки и Марии. Да вы уже семья, а все остальное уже формальность. Любимую маму и бабушку Антонину Ивановну Васютину с днем рождения. Желаем счастья, моря, чтобы не знала горя, не болела, не старела и радовала нас еще много-много лет. Это дочь Аня и внучка Даша.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
3: для вас. Мы проживаем в городе Валуйки и отмечаем день рождения, 50 лет любимому мужу Алексею Федотову. Это поздравление от супруги Алены. Максим свой привет адресует родителям Эдуарду и Наталье из Первоуральска. Николай из Подпорожья передает привет Марии. А вот так вот, коротко и лаконично. Привет Марусе, Ольге, Наталье, Александру, Науму. Всем отличных выходных желает Алена из Ростова-на-Дону. Добромир свой знак внимания передает бабушке Марине. Привет маме Татьяне, дочке Веронике и Вике. Я их очень сильно люблю. Это сообщение из Барнаула, но, увы, без подписи. А, знаете, сегодня отмечается День собирания звезд. Это романтический такой неофициальный праздник. Его идея, чтобы просто остановиться, посмотреть на ночное небо и собрать звезды в прямом и переносном смысле. И мне кажется, сегодня еще одна романтичная дата у наших слушателей. Вот коллектив участка номер 7 ГБУ Южно-Портовый поздравляю с днем свадьбы Антона Турача и его женой Екатерину. Хотим с днем свадьбы искренне поздравить, прекрасной паре счастья пожелать. Любовь пусть правит в вашем доме, супруг супругу будет уважать. Желаем вам, шагая через годы, не растерять всех чувств и доброты, пусть обойдут вас все печали и невзгоды. Совет вам да любовь, ну и, конечно же, горько. Еще одна тоже дата памятная. Ольга Матвиенко из города Волгограда. Сегодня золотая свадьба у родителей ее. Это Геннадий и Наталья Ерохины. Здоровья, любви, долголетия. Мы вас любим.

подходит к своему логическому завершению. Программа «По заявкам» только для вас. Это дневной выпуск. Благо, что у нас в запасе еще есть вечерний. Так что никакого отчаяния, если вдруг не услышите свои приветы. Ну вот, приветы полетели. Привет Олегу, который сейчас на производстве присаживает фасады для шкафов. Это Саня. Да, ребята, хорошие вам смены. Пусть все получается с первого раза. Привет бабушке Марине от Ильи. Хочу ее порадовать. Мы тут на даче и слушаем радио «Шансон». Конечно, да, ваш привет прилетел адресату. Приехал к другу Рамазану в Алматы из Германии. Огромный ему привет. Это от Александра Юшкова. Германия, Алматы. Огромный привет моему мужу Зиоду. Дорогой, желаю тебе продуктивного рабочего дня и отличного настроения. Главное, помни, у нас все получится, и мы обязательно прорвемся. Это пожелание и вера от Ольги. Наташа сейчас в отпуске. Она только вернулась с Балтийского берега. В Москве настоящее лето. Откуда вы знаете? Передайте привет моей подруге Екатерине Воробьевой. Очень по ней соскучилась. И еще один привет летит от Елены из города Брянска. Хочу привет передать подружке в Белоруссию. Это Татьяне Гончар и ее семье, а также санаторию Приднепровский.

0: завершим мы программу вашими приветами. Огромный привет моим подругам Маришке Ефраимовой, которая сейчас на даче, и Танюшке Кузьмичевой. Вроде бы виделись недавно, а уже соскучилась. Желаю всем хороших выходных и отличного настроения. Это Анютик. Инесса передает привет своим друзьям, Сашке, Лерке. Ну и вам, Инесса, тоже от нас привет. Привет бабушке Людмиле из города Ставрополя, от внучки Арины из Москвы. Привет, любимой Настёне, Сластёне. Держись, моя девочка, люблю тебя. Это Валерий из Твери. Ну и привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Отличной пятницы желает Константин. Ну что ж, на этом точно все.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предлагают предоставить право беременным женщинам временно перейти на дистанционную работу по медицинским рекомендациям, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места. Как пишет РИА Новости, речь идет о сотрудницах, которые по состоянию здоровья могут продолжать работу, но нуждаются в специальных условиях, например, ограничении поездок, длительного нахождения на рабочем месте или числа очных контактов. Действующее законодательство предусматривает обязанность работодателя перевести сотрудницу на дистанционный формат по соглашению сторон. Однако беременная женщина не вправе требовать удаленку в обязательном порядке. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Как рассказали в самой авиакомпании, ранее были приостановлены рейсы в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предлагали переоформление билетов или вынужденный возврат средств. Также стало известно, что снизились минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом в сентябре. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. Более 1000 пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Даты с семерками считаются наиболее популярными в следующем году. Как рассказали ТАСС в управлении ЗАГС столицы, в топ-дат для свадьбы в 2027 году попали 27 февраля, 5 и 26 июня. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль, свыше 2500. Как пишет Москва-24, подать заявление на регистрацию брака можно на сайте мост.ру, через портал госуслуги или непосредственно во дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Радио «Шансон». Надо сказать, что очень многогранно в радиостанции соседствует и традиционный шансон, и современные эстрадные баллады. Да, хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно. И удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

0: пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вот когда понимаешь, что с этим человеком готов провести всю оставшуюся жизнь, так хочется скорее, чтобы этот остаток жизни уже поскорее стал общим, чтобы не терять ни дня. Но в спешке не стоит забывать о весьма бытовых вещах, например, заправить автомобиль. Весьма важные советы будут озвучены Дмитрием Малыгиным в рубрике «Дави на газ» этого часа, так что не пропустите.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка все вы слышали фразу «доехал до заправки на лампочке». А в свете последних событий так случается у многих. Начнем с того, что если лампочка бензина загорелась, не стоит начинать паниковать. Но и расслабляться при этом тоже не стоит. Оранжевый значок – это деликатное напоминание о том, что теперь точно стоит задуматься о заправке. Единого стандарта, при каком именно уровне топлива она загорается, нет. Каждый автопроизводитель сам решает, когда подать сигнал. В среднем в баке остается 5-10 литров, а это примерно 50 или 100 километров пробега до полной остановки. Но тут как с прогнозом погоды. Цифра ориентировочная и зависит от множества факторов, таких как стиль езды, пробки, жара, включенный кондиционер, загруженный багажник и так далее. Так что бортовой компьютер дает лишь примерный прогноз. Он считает по среднему расходу, но резко меняет цифры, если вы вдруг решили поиграть в гонщика. До сих пор среди автолюбителей гуляет миф о том, что если ехать на лампочке, с большой долей вероятности умрет бензонасос. Это было справедливо в эпоху примитивных топливных систем. Сейчас все работает хитрее. Насос живет в специальном стакане, а грязь отсекает фильтр. Так что на лампочке ездить можно. Но превращать это в привычку не стоит. Это самая практичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически

0: активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петро-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я

0: Извини, просто я устал.
1: А у меня есть объяснение. Сегодня отмечается неформальный праздник, Международный день холостяка. Иногда называют его День одиночек или День одиноких сердец. Это шуточный праздник для тех, кто не состоит в браке. Не только мужчин, но и всех, кто ценит свободу. Но давайте подчеркну ключевое слово «шуточный». И помните, человек без любви похож на птицу без крыльев. Он может ходить, но не может летать. Марк Бартон. Продолжение.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы в Краснодарском крае. Как сообщает RT, ссылаясь на правительство, специалисты провели мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Как пишет портал Москва-24, Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года из-за крушения 2 танкеров. В апреле прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания, а спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок. Портал госуслуги в перспективе должен стать крупной социальной медиаплатформой, однако отдельного мессенджера в его структуре создавать не планируют. Об этом на 7-м всероссийском форуме «Цифровая эволюция» заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев. Новую концепцию развития портала ведомство обсудит с регионами. Пока неизвестно, какие именно функции получит обновленная платформа. Мессенджер «Макс» уже используется для взаимодействия с сервисами госуслуг. Пользователи могут получают в нем одноразовые коды для подтверждения входа и уведомления о ходе оказания госуслуг. Для этого учетные записи должны быть привязаны к 1 номеру телефона. Идеальными вариантами подарков учителям на 1 сентября являются фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Как рассказала Москве-24 специалист по этикету Екатерина Бугачева, среди удачных подарков также наборы сладостей, если они красиво оформлены и собраны в кондитерской. Некоторые учителя сами предлагают дарить сделанные учениками открытки, поделки или памятные вещи. Эксперт добавила, что для первоклассников отдельные букеты цветов от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать 1 красивую композицию от всего коллектива. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94.06, юань стоит 12.06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: заграничным уродом.
1: На днях я побывала в нашей культурной столице и, конечно, заглянула в коммунальную квартиру, чтобы почувствовать этот неповторимый колорит. И да, в Санкт-Петербурге коммуналка – это не история, а настоящая. Коммуналка – это школа жизни, где учат терпеть, договариваться и не оставлять еду без подписи. Это сейчас можно предупредить о приходе звонком по телефону, а тогда существовали шифры на звонок. У входной двери была целая система. Петрова – 3 звонка, Сидорова – 4 звонка, чтобы гости не будили всех подряд. Дети в коммуналке были почти общими. В дружных квартирах за чужими детьми присматривали, кормили, а иногда и воспитывали сообща. Если ребенок шалил, замечание мог сделать любой сосед, и родители обычно даже не обижались. Так складывалась особая, пусть и непростая, общность. А да, есть какое-то очарование в коммунальной квартире, согласитесь. На календаре пятница. Я с этим вас и поздравляю. В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: radioshow.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ой, еще Фрейд сказал, что настоящая любовь проявляется в желании раствориться в любимом человеке, поэтому так крепки объятия. Любимые, сладкие, спелые, кстати. Сегодня отмечается День малины в Крыме. Это отличный повод устроить себе небольшое удовольствие и приготовить десерт из свежих ягод и нежного крема. Правда, песня Михаила Круга вдохновляет на другой сценарий.
1: Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся соминка, площади южной и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Бочтарь на форде жмет на газ до отказа, наверное, в лазурный спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-27-26-29. Город Москва, 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
13: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
15: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
14: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
15: Танцпол подойдет?
14: Танцпол всем подойдет, Людочка.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас.

0: на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Уже в следующем часе будут подведены итоги вашего голосования в еженедельном хит-параде. Уступаю место у микрофона Рустему Ахметшину. Я же, Ольга Шатрова, раскланиваюсь и жду новых встреч. Ну все.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето». Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 18:00 в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предлагают бесплатно предоставлять многодетным семьям витамины и общеукрепляющие препараты. Эта мера поможет родителям сохранить здоровье ребенка в период сезонных заболеваний и больших нагрузок в школе. Парламентарии уточнили, что выдавать нужно самые необходимые витамины, которые педиатры часто рекомендуют для укрепления иммунитета. При этом инициатива должна касаться любых многодетных семей вне зависимости от их дохода. На кольцевой линии столичного метрополитена курсирует тематический состав, посвященный выборам депутатов Госдумы. Как сообщает портал «Москва-24», поезд оформлен в цвета российского триколора. В пути пассажиры могут познакомиться с историей становления и развития российской избирательной системы. В вагонах представлена информация о цифровых сервисах и системе общественного контроля за выборами. Тематический состав будет курсировать по кольцевой линии до 30 сентября. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. С начала августа температура воздуха в Москве поднималась до 32 градусов 5 раз. Как сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина, сильная жара фиксировалась 1 и 2 августа, затем 5 и 6. Сегодня наступил 5-й день, и ожидается, что температура может достигнуть рекордных 33 градусов. При этом синоптик добавил, что жара будет недолгой, так как столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт северо-запада, который принесет сильные ливни, грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12.17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Радио – удивительная вещь. Можно включить его случайно, а через несколько минут уже обнаружить, что знаешь припев, которого 5 минут назад вообще не существовало в твоей жизни. А хит-парад – это еще интереснее. Здесь за неделю меняются не только цифры, но и музыкальные привычки слушателей. У микрофона Рустем Ахмедшин, в эфире «Шансон года». У Владимира Ждамирова есть песня, которая не требует длинного вступления. Название уже задает масштаб. «Купола колокола». Сегодня эта песня открывает наш хит-парад и занимает 12 место. А дальше музыка, в которой важны не громкие заявления, а то самое настроение, которое узнаешь буквально с первых секунд. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 2.

0: Юлия Михальчик предлагает довольно необычный карьерный план. «Буду твоей кошкой». С одной стороны, ласка, уют и домашняя атмосфера. С другой, все, кто хоть раз жил с кошкой, прекрасно знают. Окончательное решение по всем важным вопросам все равно принимает она. Песня сегодня занимает 11-е место хит-парада.
1: Шансон номер

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Слово «ошибка» особенно неприятно выглядит на экране компьютера, особенно когда оно сопровождается сообщением «попробуйте еще раз». А вот музыкальная ошибка Игоря Смутского звучит вполне уверенно. Сегодня эта ошибка занимает 10-е место, и, судя по всему, исправлять ее пока никто не собирается.
1: «Шансон»?

0: Некоторые песни начинаются с конкретной истории, а заканчиваются уже где-то на территории личных воспоминаний слушателя. И в этом есть особая хитрость музыки. Авторы рассказывают о своих героях, а каждый в итоге вспоминает кого-то совсем другого. У Чепика и Холлы именно такая история. «Не люби меня». Сегодня песня занимает 9-е место.
1: Шансон номер

0: У Алены Петровской есть особое умение. В ее исполнении даже сильные переживания звучат не как громкая сцена из мелодрамы, а как разговор с человеком, который действительно понимает, о чем поет. И это, согласитесь, опасный талант, потому что слушатель сначала просто включает радио, а через несколько минут уже мысленно пересматривает собственную жизнь. Песня Алены «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-е место.
1: Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Замуровали с двух сторон зимы. Честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее. 2 штуки. Фара передняя. 2 штуки. Радиатор серебристый. 2 штуки. Бампер заграничный. 3 бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда достаточно небольшой детали, чтобы запустить целую историю. И это прекрасно знает Михаил Бублик. Песня «Лети, лепесток» занимает 7 место. Лепесток маленький, а маршрут у него, судя по всему, очень серьезный.
0: «Шансон»?

0: Любовь часто похожа на ремонт. Сначала кажется, что работы на 5 минут, а потом выясняется, что придется менять вообще все в своей жизни. Главное – обойтись без травм и ожогов. На этой неделе Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» занимает 6-е место чарта.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья

У розы черной Султана Лагучева название такое, что обычный букет после него уже кажется слишком предсказуемым. Это песня с характером. И сегодня характер помогает ей занять 5-е место нашего хит-парада. Шансон.

У Ирины Круг особенный подход к песням. Она умеет делать так, чтобы за простым названием сразу чувствовался целый, я бы даже сказал, целостный персонаж. И вот тут уже становится интересно, кто такая Наташка, что в ее образе такого необычного и почему они вообще поют. Ответ на эти вопросы каждый находит самостоятельно. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня занимает 4-е место. Шансон.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на радио Шансон.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника». 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено.

0: счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть вещи, которые особенно хорошо понимаешь только после того, как они закончились. Например, отпуск. Первый день думаешь, времени еще полно. В последний смотришь на чемодан и пытаешься понять, почему календарь так быстро перешел на другую сторону. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 3-е место. И это хороший способ вернуть в эфир немного солнечного настроения. Что мы сейчас и сделаем.
2: Шансон.

0: Название песни «Последний полет» звучит так, будто впереди финальная глава большого путешествия. Но в хит-параде все иначе. Сегодня это второе место, а значит, до самой вершины осталась всего одна ступень. Михаил Шуфутинский снова среди главных лидеров недели.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой.

0: Скоро обязательно раскроем имя артиста, которому удалось собрать больше всего ваших голосов. Но сначала вспомним его конкурентов по лучшей дюжине радио «Шансон». Таким названием сразу понятно, песня будет с характером. Владимир Ждамиров и его «Купола-колокола» на 12-м месте.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошка может согласиться на все, но только на своих условиях. 11-е место остается у Юлии Михальчик. «Буду твоей кошкой».
2: Настоящих меньше оказалось. Кто-то за дружбу поднимал.
0: На 10-й позиции Игорь Слуцкий, его «Ошибка». Редкий случай, когда песня с таким названием звучит вполне удачно. Девятое место у Чепик и Холы «Не люби меня». В 8-й строчке тот случай, когда эмоций хватает на полноценный сериал, а получается песня. «Сердце бьется в закрытую дверь» Алена Петровская.
3: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» на 7-м месте. Евгений Григорьев залечивает раны на 6-й позиции. Обожгла любовь. На 5-м месте цветок, который явно не затеряется среди обычных букетов. Султан Лагучев. Роза черная.
1: Губы Наташки.
0: Ирина Круг на 4-й строчке. Губы Наташки продолжают будоражить умы сильной половины наших слушателей.
4: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мною лето. Лето поделили, а бронзовая медаль досталась целиком.

0: Серебро получает Михаил Шуфутинский за свой последний полет. Медаль высшей пробы остается на этой неделе у настоящей легенды нашего с вами любимого жанра. Первое место сегодня занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». Похоже, музыкальный маршрут у этой песни уже проложен очень точно. Сколько бы вокруг ни происходило перемен, она снова оказывается на вершине. Напомню, что только ваши голоса определяют, на каком месте окажется та или иная песня. Голосовать за своих фаворитов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть нужные люди всегда оказываются рядом вовремя. Дороги ведут туда, куда хочется, а неожиданные повороты судьбы будут только приятными. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября Социальный фонд России автоматически увеличит страховые пенсии трем категориям получателей. Как сообщили в Госдуме, прежде всего речь идет о пенсионерах, которые отметили 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тысячам рублей. Фиксированную выплату вдвое увеличит гражданам, которым в августе впервые установили первую группу инвалидности. Прибавку также получат пенсионеры, прекратившие работать в последний месяц лета. С сентября им назначат выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за период трудовой деятельности. Итоговый размер повышения зависит от продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Согласно данным Росстата, каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения в профессиональном образовательном учреждении. По информации РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42,5% занятых. Это 31 миллион 700 тысяч человек. 2 миллиона 400 тысяч граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Профессиональная мобильность становится заметной тенденцией на российском рынке труда. За последние два года профессию сменили 23% экономически активных россиян. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро – 94,84, юань стоит 12,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

0: как тогда.
1: Этой осенью у вас будет возможность поздороваться со Средиземным морем в компании Анатолия Полотно и Феди Карманова. Они участники фестиваля «Бархатный шансон». А там для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик и другие звезды. Радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И до 30 августа, внимание, каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. У нас пятница. Наш музыкальный вечер продолжается. Всем привет! Привет!

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

Ласкает слух, ум и сердце известие о том, что приближается всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». Время летит часто быстрее, чем хочется, ведь ноябрь и осень уже не за горами, так получается. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене. Все звезды шансона по-русски на сцене «Эхо Разгуляй». Вы в зале. Зрителей старше 12 лет мы ждем. Григорий Лепс, участник «Эхо Разгуляй», далее в эфире. В дуэте с Акмалем.

0: шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 6280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Радио «Шансон».

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Александр Розенбаум этим вечером на радио «Шансон». Скоро услышим голос Леонтия Ерденко, который взбодрит нас. Кстати, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. А вот и Леонтий Ерденко.

0: «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа. Победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: «Радио Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Звезда программы «Живая струна» Ксения Стриж нынче в отпуске, как и весь творческий коллектив программы. Но без «Живой струны» мы не останемся. Сегодня в пятницу с 8 вечера слушайте повтор программы «Живая струна», когда у нас в гостях была Катя Чепик. Было интересно. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера в программу «Только для вас», а прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

8 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Как рассказали в самой авиакомпании, ранее были приостановлены рейсы в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предлагали переоформление билетов или вынужденный возврат средств. Также стало известно, что снизились минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом в сентябре. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. В столичном департаменте здравоохранения рекомендуется не относиться к жаркой погоде легкомысленно. Врачи советуют пить воду регулярно, не только при сильной жажде, а в период с 11 до 17 часов отказаться от длительных прогулок, пробежек и интенсивных тренировок. Их стоит перенести на раннее утро или вечер. Чтобы избежать перегрева, нужно искать тень, находиться в помещениях с кондиционером и принимать прохладный душ. Одежда должна быть легкой и свободной, обязателен головной убор. На открытые участки кожи рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Врачи рекомендуют отказаться от алкоголя, кофе, энергетиков и сладких напитков. Жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа всего 9 минут. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского планетария, в Москве затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт. Момент максимального покрытия видимого диска Солнца наступит в 20:08. Общая продолжительность полного солнечного затмения 4,5 часа. Полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и Восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр. Кроме полного солнечного затмения 12 августа, 28-го ожидается лунное затмение. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
1: Я почему-то весь день сегодня ждала, как ты скажешь эту фразу. Думаю, ну когда же Ксюша это промурлыкает?
0: Да,
1: сразу умиротворяюще действует.
0: А у нас сегодня будет любопытненько, друзья. Почему? По какой такой причине? А по той, что впервые, что бывает нечасто, на радио «Шансон» в «Живой стране», в частности, впервые на «Живой струне» Чепик!
2: Добрый вечер, девочки!
0: Привет!
2: Добрый вечер, страна!
0: Привет! Нас можно не только слушать, но и смотреть. Я вам рекомендую взглянуть, если у вас есть такая возможность, потому что если вы сегодня в анонсе в соцсетях увидели, кто у меня в гостях, там девушка в образе.
2: Там я в образе, да?
0: Да, там девушка в образе, и у нас очень трепетная публика, очень такая, причем пожилые люди, больное сердце у многих. Вот, и могли подумать, что это такое? А это просто человек в образе, а так... Катюша, Катя, правильно?
2: Да,
0: можно так обращаться в течение часа. Так вообще Чепик — это артист.
2: Вот. Ну, вообще, все близкие меня всегда зовут Чепик.
0: Чепик, всегда, то есть не Катя, Чепик.
2: Да, вот я больше Чепик.
0: Хорошо, Чепик. А я стриж. Стриж, да,
2: как
0: Чепик.
2: Как удобно.
0: Да, Чепик. Если
1: зовите
0: удобно,
1: меня Степашка.
0: Зовите меня просто так, Глеб. Вот, Чепик. Милая, прекрасная девушка, и я невероятно счастлива сегодня знакомиться с вами. По той причине, что когда я услышала вас в эфире, я сразу же позвонила Инессе, редактору, и сказала: это что за песня, это что такое, это кто? Она говорит, я даже не успела напеть, насколько, но если бы я напела, она бы вообще не поняла, о чем я.
2: Поняла.
0: Вот. Она говорит: я знаю, что тебе, Ксюха, понравилось. Это Чепик.
2: Очень приятно.
0: Я очарован. Но это всего лишь одна песня, во всяком случае, пока у нас играет в эфире. И сегодня прекрасно мы послушаем и все остальное. Я надеюсь, что не только я, но и все наши слушатели очаруются. Потому что я, конечно же, ни для кого не секрет. У нас репетиция идет, саундчек. И я слышала чуть-чуть. И я в восторге! Я хочу это услышать уже в рамках концерта. «Со мной так нельзя», так называется.
2: Да, это самая первая песня, которая, ну, дала какой-то буст мне вообще. Mm-hmm. То есть она как бы зацепила людей. Вот, мы ее поем уже сколько? Очень долго мы ее поем, и всегда
0: овации. Да ладно, очень долго. Сколько вы вообще на сцене-то? Сколько?
2: Я существую как артист, которого знает, и который гастролирует и выступает, наверное, полтора года.
0: Но...
2: Да.
0: Самая первая песня. Поехали. Со мной так нельзя.
2: У меня нет музыки, друзья.
0: И включи. И у нас нету. А что такое происходит? Ну вот, начинается.
2: Ну, потому что это первый Блинкова.
0: Ничего страшного. Прямой эфир он на то есть. Нет, но все же звучало, все было отлично. На репетиции. Сейчас, 3 секундочки, и все. Дело в том, что...
1: Там такие знатоки сейчас.
0: Там сейчас, да, все сделать. Можно пока... О, пошла?
2: Что-то появилось, надо же не сказать.
0: Есть? Во, поехали.
2: Ой, ну с Богом.
0: Ну, нормально, давайте. Нормально все будет.
2: Давай.
0: Это хороший знак.

кончатся мои нервы, слезы мои, оставь себе на сдачу. Взрослая, больше не плачу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Живая страна! Живая страна!
3: И к вопросу о 25 апреля. Номинант премии «Шансон года 2026» Чепик сегодня в «Живой струне». А, классно, классно, классно. Полтора года, так сказать, как вы сказали, и уже номинант премии «Шансон года». Это хороший знак. Я думаю, вам будет приятно и всем здесь присутствующим представить...
4: Очень приятно.
3: Коллектив, если так можно сказать. Вас немножко, да, но рассказывайте.
4: Ну, сегодня наш Константин, наш гитарист, не смог быть с нами, к сожалению. Но ничего, его гитары прописаны там, где надо. Это Женя. Клавиши, отвечающие за красивые пэды, всякие синты. И, конечно же, наш незаменимый Олег.
3: Барабаны. Сердце. А вот кто же в «Не люби меня», та песня, которую я услышала, вот мне тут подсказала Инесса, что у нас две песни крутятся, но я... Угу. Я слышала только одну, а может, вторую тоже? Нет, не слышала. Ну, я же не сижу дома, не отслушиваю, правильно? Что мне попадается, то так и есть. Там же еще мужской голос.
4: Да, голос Холлы, артиста.
3: Да, и где он?
4: Я скажу, как есть.
3: А вот я смотрю, у нас последняя песня в сегодняшнем концерте. А как же мы справимся? Я слов не
4: На
3: знаю.
4: На самом деле хочу развеять разного рода мифы, которые пишут в комментариях в интернете. Кто-то пишет, что мы поругались, мы не ругались. Кто-то пишет, что я не хочу его брать почему-то там, рядом. Ну, это полный бред. Каждый раз, когда нас куда-то приглашают, допустим, нас сегодня пригласили сюда. Да. Или там мы еще выступали на огромных мероприятиях. В общем, очень часто, к сожалению, мы получаем отказ. И это очень странно. Для меня это удивительно, но, в принципе, мы так уже
3: отказ
4: свыклись.
3: От него, что ли?
4: Ну, да. Отказ от... мы пас. Ну, ок. Я процитировала просто.
3: Так, можно по-русски. Кто кому отказывает? Я не могу.
4: Ну, обычно, когда нас куда-то зовут, естественно, у меня есть Вадим, который отвечает за коммуникацию.
3: Да.
4: И он пишет, той стороне, да, то есть как бы...
3: А там не хотят видеть этого парня?
4: Нет, там не хотят, наоборот, чтобы мы участвовали вместе, походу. Ну, почему сегодня Холлы нету? Нет, может быть, конечно, у него сегодня концерт, я не знаю, но просто это не впервые, и, честно сказать, я сказала, как есть, вот. То есть мы не ругались, дорогие наши слушатели, мы не ругались. Я обожаю Холлу, он прекрасный
3: мне
4: мальчик.
3: Мне будет чем заняться в ближайшие выходные. Я буду разгадывать эту шараду.
4: Вот, просто на самом деле обычно Костя, гитарист, когда Холлы нет, ну, естественно, Холла не может гастролировать, да, там, в города с сольными концертами. Да. Вот. Заменяет Костя, и моего Костю постоянно обижают. Пожалуйста, дорогие мои слушатели, не обижайте Костю, он прекрасен, и он неплохо, он неплохо вписывается, в принципе, в строчки Холлы. Правда, да, Олег? Вот. Но, конечно же, на таких официальных мероприятиях, да, где люди хотят видеть, как это говорится, не росток. Кто был первоначально в этой песне, да? То есть, вот. Но, к сожалению, нет. Ну, на нет и как суда нет. Вот. В общем, Ксения, я думаю, что вы разберетесь.
3: Я какое-то ощущение, что я куда-то зашла. И попала в переплет в какой-то.
5: Я понимаю только одно, что Холла с нами.
4: Холла с нами, Холла
3: всегда с нами.
4: Он всегда с нами, да, но почему-то он не ходит на большие мероприятия со мной.
3: Нет, но интрига должна быть, это уже интересно, это подогревает, как бы так скажем, сегодняшнюю нашу встречу. Любовь, так называется следующая
4: песня. Ой, да, шикарная песня, приятного прослушивания.

0: Чепик сегодня дарит нам свое выступление. Ну, мы продолжаем еще и знакомиться. А откуда вы?
1: Вообще, я родилась в Минске.
0: Когда там вы занимались музыкой?
1: Я первый класс пошла уже здесь, ну, в Москве.
0: Ага.
1: А вот, и на самом деле я музыкой вообще не занималась никогда.
0: Обалдеть.
1: То есть я, кстати, этого вообще не стесняюсь. Так, естественно, я когда-то в свое время пошла на вокал, потому что это была мечта. И у меня появилась возможность. Думаю, боже, ну вот сейчас у меня есть возможность пойти позаниматься вокалом. Потому что я всегда любила петь, там, я не знаю, там, детские праздники. Просто я из многодетной семьи. Трое детей, это многодетная мама?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Как бы, да, у нас трое детей. Я старшая сестра, и всегда Катя была аниматором. Угу. Ну, то есть во мне всегда это было. Я всегда пела караоке, не караоке, праздники. И меня всегда было много. Угу. Везде. И то есть вот оно во мне было. Думаю, пойду заниматься вокалом. Ну, позанималась. Ну, честно, сейчас я не занимаюсь. Может быть, и надо. Я, кстати, иногда... Я могу мимо, но мне не стыдно. Потому что я живая.
0: Не, вот. У вас такие интонации, что даже если вы можете сантонировать,
1: да,
0: туда,
1: я
0: куда-то...
1: Да, я так и делаю.
0: Вы правильно делаете. Так, мы сейчас прервемся на секундочку, а потом песня, я так не поняла, вы ее заменили, не заменили. Вот «Бандит» будет песня?
1: Ну, давайте, конечно же.
0: Давайте, давайте. Тогда это будет, ну, буквально через 3 минуты.
1: Супер.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Перевезите камеру на Олега, может быть. Собаки лают, караван идет. И лишь книжкам с бандитами везет. А я ему везу чеки на нары. Своему бандиту-хулигану.
1: Ты зачем, оглянись, вдруг тебе подсобы.

0: Чепик в живой стране. Если вы только что к нам присоединились, слушайте нас, смотрите, какая забота о на своем коллеге.
1: Всегда.
0: Да покажите, покажите.
1: Ну, конечно, он там старается.
0: Нет, у нас же много камер, они идут по кругу в таком каком-то своем режиме, поэтому никого не обидно. У нас же здесь не центральный телевизор.
1: Олежа, это твой звездный час, смотри.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Да, звездный час будет в понедельник, когда уже выйдет на всех концерт без... Ну, такой чистоганом, так скажем, выйдет концерт на всех цифровых площадках. Хорошо, неудобно спрашивать у дамы возраст, но вы что-нибудь заканчивали, я имею в виду, кроме школы, где-то учились,
1: где-то работали.
0: Конечно,
1: я специалист по связям с общественностью.
0: Ну,
1: честно сказать, можно было бы и не учиться.
3: Да вы по профессии работаете.
1: Да, ну, кстати, да.
0: Ну, да.
1: Ну, да, у меня высшее образование, которое мне не пригодилось.
0: Вообще ни дня, что ли, не работали?
1: Нет, я работала всегда. У меня были разные профессии. То есть я начинала с ассистента редакции в свадебном журнале. Поэтому, наверное, я и не замужем. Я все платье перемерила. Потом я организовала съемки, я была и визажистом, потом и менеджером по рекламе в строительной компании. То есть я вообще человек рабочий. Ну, в том плане, что я не могу просто сидеть. Мне некомфортно. Вот. Но на каждой работе мне абсолютно было... У меня никогда не было такого желания карьерного роста. Ну, то есть вот я ассистент, окей, я ассистент, пойду там к юристу. Бумажки отнесу, кофе. Ну, то есть мне
0: сейчас
1: было
0: что-то
1: ок.
0: Поменялось,
1: конечно,
0: последние полтора года, потому что на сцене без амбиций, ну, как-то нет.
1: Конечно,
0: смысла.
1: Поменялось. Это марафон. Это единственное, то, что появилось в жизни, то, что сейчас является моей жизнью. Ну, полтора года я имею в виду то, что я уже, как действующий, как артист, до этого это было, не знаю, 7 лет. 7 лет до хита первого.
0: Ага, так, да. Рабочему человеку от рабочего человека привет можно передать. Юля, зачитай, пожалуйста, пришел.
3: Да, тут пишет наш слушатель, он пишет прямо с самого начала.
0: Прямая речь.
3: Программы, да, буквально 20:08 первое сообщение. Вечер добрый, очень приятные песни, спасибо вам большое. Я Кабил Джон из Ташкента. Я сейчас Москва на зиму. На работе слушаю Кэтик это. Узбекская. Молодец!
1: А как красиво ты сказал, Кэтик.
3: Я экскаватором работаю, слушаю вас. Так что вот...
1: Горизонты расширяю.
0: Да, и спасибо большое. Благодаря этим людям мы, в общем-то, можем ездить и ходить в эту заснеженную нашу пору.
3: Ну что, еще и писать на двух языках, между прочим.
0: Между прочим, да. Доктор, следующая история.

0: Чепик в студии. Знакомимся. Насколько мне попадает, вообще шикарно. Мне так попадает.
1: Так приятно.
0: Во-первых, и голос, и... Да. Кто пишет?
1: Ну, строчки, слова.
0: Да.
1: Я.
0: Обалдеть. Да. Знаете, наверное, все-таки намного моложе меня, но, может быть, знаете, слышали по, как сейчас говорят, по вайбу, да, по какому-то вот не внешне, ничего, по вайбу. Была такая Наталья Медведева. Это одна из жен Лимонова, Эдуарда Лимонова.
2: Слушай, я помню.
0: Вот я про то и говорю.
1: Я сегодня увидела комментарий. Я, честно, я не успела посмотреть.
0: Посмотрите, ее светлая память, так сказать. Я ее очень хорошо знала, и все. И, в принципе, просто вот у нее могла бы жизнь быть намного длиннее, и это самое, но так получилось. Но... Ну, в общем, кто знает, о чем мне сейчас рассказывать. Послушайте просто, найдите. Наверняка где-то
1: да,
0: есть соцсети, так сказать.
1: Конечно.
0: В помощь, потому что легендарная была. Так
2: круто,
0: скажем,
2: что, в общем-то, сейчас... каждый период да, рождает очень,
0: да,
2: очень
0: да,
2: необычных женщин.
0: Ну, ты понимаешь,
2: да,
0: Юль, ты понимаешь, да,
2: понимаю,
0: о чем я
2: понимаю,
0: говорю?
2: Да,
0: это просто супер. Сами пишите.
1: Ну да.
0: Чего себе вообще. Так, а кто же... Повстречался на пути такой классный, кто вас заметил, так вот просто, вот вы где-то в журнале или визажист,
1: для чего
0: или редактор,
1: заметил
0: у вас артистку, что надо петь, все, должен же быть какой-то человек, который...
2: Ну, может, она скажет, сама захотела.
0: Ну, как сама, мало ли, я тоже, да, может, что хочу. Ну, кто-то должен.
1: Слушайте,
0: ну,
1: сейчас есть
0: помочь.
1: Интернет. Да кто? Нет, вот я вот на самом деле сейчас,
0: ну,
1: если
0: да,
1: нас...
0: либо через соцсети.
1: Можно,
0: да,
1: скажу, вот для всех начинающих артистов, для тех, кто до сих пор думает, что кто-то может что-то сделать. Никто ничего не сделает.
0: Ну почему? Например,
1: не заставят.
0: Например,
1: ну,
0: и,
1: что?
0: Например, где-то увидел на каком-то фестивале еще, например, тот же там Игорь Крутой, например, где-то у него такая, это сам Крутой медиа. Он где-то там проезжал мимо, вдруг видит мальчика, там девочка поет, раз. Я знаю такого парня, которому, вот, знаете, был тут недавно.
1: Ну, в общем, благо, есть возможность в соцсетях выкладывать то, что ты делаешь. То есть я начала именно это и делать. Просто изначально я писала песни и их продавала. Это был мой заработок. И то есть и каждый раз... И я столкнулась с такой проблемой, то, что песня нравится, но когда артист, который хочет ее приобрести, он не может ее... Ну, она не работает. Ну, с другим... Это же магия, да? То есть голос...
0: Конечно,
1: это,
0: конечно.
1: Ну, то есть,
0: у вас очень узнаваемая манера. Это вообще такой,
1: я еще
0: такой
1: в интернет,
0: блеск.
1: И в интернет все это выкладывала. И мне пой ты. И у меня вот завирусилась песня, но, кстати, я столько хитов продала. Ну, много, нормально так.
0: А какой-нибудь хит мы знаем в исполнении кого-нибудь?
1: Так нет, он, потому что в исполнении других это не хит.
0: Ну, хоть деньги-то...
1: Ну,
0: деньги
1: получили. Ну, я деньги заработала.
0: Ну,
1: я стала
0: бог,
1: зарабатывать.
0: Ну, и бог с ним
1: наконец-то
0: скитает
1: тогда. Вот. А потом все, потом я встретила Сергея, своего музыкального продюсера. Хочу сказать, музыкальный продюсер — это не тот, кто у меня не тот, кто вкладывает какие-то финансы и знает, известен в медиа, а просто тот, который сидит с тобой на студии и, ну, пытается, не пытается, а создает с тобой песни. И вот как раз-таки песня «Со мной так нельзя» — это одна из таких самых первых, ну, основательных, где мы использовали вот ретро-историю такую. И когда мы ее написали, я тоже ее хотела продать. Я говорила, это песня для большого артиста. Я видела, вот представьте, Лолита, со мной так нельзя.
0: Не надо, проще самой стать. Проще самой стать большой артисткой.
1: Нет, ну это тогда было. А сейчас, когда каждый город просто хором, а люди знают каждое слово. Боже, я всегда плачу, когда они это делают. Я счастлива. И вот все-таки моя песня от меня не уйдет.
0: Конечно.
1: Получается так. Потому что те, кстати, мы бы их даже и не пели, мне кажется, на концертах. Они похожи на много кого. Потому что поначалу все равно я была похожа на то, что я в то время слушала. Ну, то есть, что слушаешь, то, в принципе, и...
0: Ну, я так догадываюсь, скорее
1: конечно,
0: всего, это иноагенты, да?
1: Опустим этот момент. А вы думаете, почему я рыжая уже год? Значит, мне уже надоело это. Ну, не год, полгода. Но сейчас уже веснеет, вот опять светлее.
0: Хорошо. Следующая песня «Женат».
1: Ой, давайте потанцуем.

0: А маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сегодня свой прекрасный концерт, на мой взгляд, дарит Чепик. Чепик – это, видимо, фамилия?
7: Это фамилия, да.
6: Фамилия белорусская или польско-белорусская?
7: Там есть вопросы.
6: Но Чепик, да.
7: Наверное, все-таки белорусская.
6: Там все рядышком.
7: Вы
6: сказали, что уже в первый класс пошли в Москве.
7: Да.
6: Значит, военные, наверное, родители, нет? Ну, папа там нет,
7: нет.
6: Или как?
7: У меня, нет, не военные вообще. У меня папа, кстати, музыкальный.
6: Так.
7: Все детство я слушала музыку на кухне. То есть это были пластинки и кассеты. Я ее не помню, но музыка всегда была. Ну, то есть мне мама это рассказывала.
6: В Беларуси
7: да.
6: Есть что послушать. И сейчас, и тогда.
7: Да. Вот. Ну, мы слушали, конечно, больше такую иностранную.
6: Ну, да, да.
7: Биджиз там. Это да, вот это да. Моя любимая. У меня даже есть видео, где я маленькая танцую. То есть, и до сих пор я включаю. Боже, это гениальный хит, боже, это вот как можно было создать такой, да, шедевр. Это уже скоро не сто лет. 50 лет скоро уже хит.
6: Какой?
7: Staying Alive.
6: Да.
7: Представься? Шок. И 100 будет, и через 100 будет хит.
6: Да, да.
7: Ну, я как творческий человек, для меня это прям гордость. Меня жарко становится, когда я об этом думаю. А вот, и... А с чего мы начали? Я уже забыла.
6: Как переехали? Как оказались в Москве к первому классу?
7: Мама вышла замуж второй раз. Любовь. Всему виной любовь. Ну, не виной, на самом деле, это жизнь, судьба, это так сложилось. И... Я очень люблю место, где я родилась, там живет...
6: А где?
7: В Серебрянке, Минск. Город Минск. Угу. Серебрянка. Вот. Но я очень рада, что всю свою осознанную такую жизнь я была и сейчас в Москве, потому что все-таки Москва, она более энергичная, она более для меня. Вот бывает же такое, человек рождается где-то, но потом он эмигрирует или переезжает, потому что он не создан.
6: Ну, здесь ярко выраженная вертикалька просто для творческого человека, да и не только
7: для... Ну, начала-то я в Сочи, а не в Москве, вот эту вертикальку. Вот, но в общем, я все, что происходит в моей жизни, спасибо Богу, я счастлива.
6: Это так и есть. Да. Я единственное хочу спросить, почему я вот у поисковика, вот эта колоночка стоит, да, и я вот... Там только одна вот песня, которая вот «Не люби меня». Я говорю, Чепик, а ничего, ставят только одну песню. Почему вы туда не... Если уж начали с соцсетей, почему? Ну, Алиса, я имею в виду, девушка Алиса. Почему ничего больше нету там? Что такое?
7: Как ничего нету? Там есть очень много песен.
6: Но чему-то только «Не люби меня», вот, я не знаю. Может, моя Алиса на меня обиделась?
7: Нет, я думаю, что она включает просто самую популярную, и дальше уже идет «Моя волна» по треку.
6: Сегодня попробуем. Так, а пока крылышки.
7: Я могу пиарить.
6: Да. Крылышки.

0: Да, вот это как раз песня вторая, да, которая у нас играет. Да, я ее, по-моему, даже сегодня по дороге сюда на работу слушала, да. Супер, супер.
1: Спасибо.
0: Вы очень талантливый человек. Чепик, я ваша поклонница, и я очень хочу...
1: А я ваша с детства, вы знаете?
0: Да, да, но здесь, я не знаю, все, по-моему, я не знаю. Все, абсолютно, все, кроме... Кто-то... Только Шафутинский не мой поклонник, и Розенбаум, они просто старше меня.
1: Ничего страшного.
0: А остальные все... Да. Я очень хочу, чтобы у вас все сложилось, чтобы все было хорошо, и чтобы было как можно меньше препятствий. Все-таки талант его боженька видит. 25 апреля Лайф-Арена, Шансон года 2026, номинант премии Чепик сегодня. Спасибо за знакомство и за прекрасный концерт. Я обращаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Встретимся уже весной. Вот. Ну, а с вас еще одна песня, та самая, о которой мы сегодня так часто говорили, и которую можно... часто услышать.
1: Без холода только сегодня.
0: Да, у нас по уважительной причине.
1: По уважительной, да.
0: Но ничего страшного.
1: Все. Поем вместе со мной. Кто сейчас слушает, друзья, подпеваем. Наша родненькая.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мне.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Вечер пятницы, как будто немножечко праздничный всегда, да? Поздравляю вас с окончанием трудовой недели, ну и с наступающими летними, жаркими пока выходными. Программа только для вас на радио «Шансон» начинается. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вам вечер. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер для ваших сообщений. С этой минуты жду их. Пожалуйста, не забудьте подписаться. И про имена своих близких тоже не забудьте. Начало программы у нас тоже, можно сказать, праздничное, потому что на радио «Шансон» премьера. Слева Азия, справа Европа, в середине Великий Стамбул. Все краски мира в одном городе. Певица Нина Шацкая и Брэндон Стоун, написавший музыку на стихи Михаила Гуцериева к этой песне, начинают программу только для вас. Песня «Стамбул» впервые в эфире радио «Шансон». Надеюсь, вам придется по душе.
0: Радио «Шансон». Услышьте это первыми.

0: Александр Яковлевич Розенбаум в программе «Только для вас». Шансон. Хочу передать привет моему любимому мужу Диме. У нас сегодня годовщина свадьбы. 16 лет вместе. Хочу сказать, что я очень его люблю и ценю. Все неприятности проходят, а любовь остается. А также передаю привет нашим деткам Лере и Ване, любящая жена и мама Оксана Шушарина. Здравствуй, Шансон. Прошу поздравить Сергея Валентиновича с днем рождения. Ух ты, какой праздник. Здоровья ему, большой удачи на жизненном пути, счастья, мира и добра. Садоводы СНТ, любитель, город Электросталь. Любимое радио, привет дачникам Подмосковья и в частности СНТ Эко-Лето и Москворечье. Жаркий привет любимому мужу Алексею Маслову с поцелуем от Екатерины. Шансон, дорогой, привет из старых кузнечиков. Мы сидим в нашей старой уютной беседке, передаем привет Нижегородской области, деревне Конево, семье Пуховых, Фельмановича и Насте Ворониной.
1: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Добрый вечер, «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет в «Электросталь» моему любимому мужчине Юрию. Мур-мур, я тебя люблю, твоя малая. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Пишите во время программы «Только для вас». Имена близких тоже не забывайте. «Шансон, хочу поделиться своей радостью. Ко мне в гости приехали из Иваново, дорогие моему сердцу, внучка Василиса и внук Евгений. У Василисы сегодня день рождения. Поздравляю внучку и желаю ей здоровья, добра, благополучия, отличных успехов в учебе и встретить самых верных подруг и друзей. Овсянкина Ольга, город Чехов. Здравствуйте, любимое радио. Ура! У меня и моего любимого мужа Ванечки начался отпуск. Здравствуй, дача, здравствуй, отдых. Ремонтируем дом и слушаем шансон. Ванечка, спасибо тебе огромное за все, за то, что столько делаешь для меня. Яночка Степанова, садоводство «Горы». А шансон. Сегодня у хорошего человека Ольховика Вячеслава день рождения. С днем рождения, радостных дней, согласия, понимания в семье, верных друзей, благополучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать по жизни. Жена Карина, дочери Алена и Ангелина, зятья, сваты, внучки, город Волгоград.
1: Я расходился и знакомился с людьми.

Ярослав Сумишевский в программе «Только для вас». Шансон передаю канистры добра, удачи, позитива замечательной подруге Аленушке из Ростова-на-Дону и всем моим друзьям Александр. Шансон сегодня хотим поздравить нашу Анечку Осипову с днем ангела, пожелать ей здоровья, счастья и любви. Леша, Анжела и Павел. Добрый вечер всем. Поздравляю любимого мужа Виктора Кочурина с юбилеем. Удачи ему во всех его делах и много радости. Жена Татьяна, город Санкт-Петербург. Шансон, любимую жену Колпакову Викторию, с днем рождения. Дорогая, очень тебя люблю. Вместе 30 лет, мира, здоровья, счастья. Сидим дома с кумовьями, они присоединяются к поздравлениям. Ты только далеко. Любим тебя, твой муж Геннадий и наши друзья, новая маячка. Поставьте песню Михаила Круга «Я так люблю тебя, когда ты далеко». Хорошо, в исполнении Инны Вальтер.

Султан Лагучев в программе «Только для вас». Шансон. Мы едем на нашу дачу СНТ-строитель 3 Воскресенского района. Стоим в пробке. Передаю привет нашим дачникам. Желаю хорошего, прекрасного вечера. Ирина, участок 11. Поставьте подмосковную рыжую левицу. Доброго пути вам, Ирина. Добрый вечер, пишет Ольга Матвиенко из Волгограда. Поздравляю всех, у кого отпуск. А я выхожу на работу в 25-ю больницу. Всем хорошего отдыха. Спасибо, Ольга, за то, что занимаетесь нашим здоровьем. Шансон, дорогой, у нас хорошая погода. Передайте большой привет дорогой снохе Олечке, сыну Артему, внучке Мирон, внучку Мирону, мы их очень любим, бабушка и дедушка Тарасовы, Подольск. Шансон, едем из Москвы домой в Удмуртию. Хочу поздравить любимую мамочку Елену с прошедшим юбилеем. Здоровья, счастья, долгих лет жизни. А еще у родителей Елены и Сергея праздник семейный. День свадьбы, 31 год совместной жизни. Всего им самого доброго, долгих лет, с любовью, уважением и благодарностью, дочь Алина. Поставьте песню «Вишневый туман», Катя Огонек.

Плюс 7-909-95-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. Шансон, сегодня наша дочка поступила в Московский автодорожный институт на бюджет. Ура! Оленька, ты большая молодец. Мы тобой гордимся и поздравляем. Твоя большая семья Фроленковы, мама Анна, папа Сергей, Ксюша, Глеб, Анютка и Александр и Олеся Фетисовы. Далее, шансон, поздравляю с днем рождения Наталью Полякову. Ты самая добрая, самая красивая. Здоровья крепкого, благополучия, везения, любви, счастья и всего самого наилучшего. Наташенька, ты лучшая из лучших. Я тебя люблю. Курчатов Миша. Здравствуйте, сегодня у моей мамочки Солокушиной Веры Николаевны день рождения. Поздравляю, мама, мы тебя очень любим. Здоровья и счастья тебе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот когда люди соскучились друг по другу, они пишут в программу «Только для вас». Шансон, хочу поздравить с днем рождения любимую бабушку из Курской области, Васютину Антонину Ивановну. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, силы духа и мирного неба над головой. Спасибо за твою любовь, заботу, за то, что ты всегда рядом, от любимой внучки Дашеньки. Дорогую маму Белянкину Зинаиду Васильевну поздравляет дочь Боровик Наталья из Магнитогорска с Днем строителя, который у нас в воскресенье отмечается. Желаю тебе, дорогая, здоровья на многие годы. Я тебя очень люблю. Любимого мужа, папулю, зятю, сыночка Михайлова Андрея, с юбилеем. Желаем чудесного настроения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Мы тебя любим, твоя семья, родные, близкие, друзья. Город Ставрополь. А с днем рождения нашего дорогого друга Плутаева Дмитрия из деревни Масловка. Всего его самого наилучшего желают друзья Денис, дядя Олег и Оксана.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Шансон, огромный привет от Димы и Артема. Завтра едем в Электрогорск порыбачить на выходные. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи. Им желаю. Игорь из Перова и также любимой маме Галине Васильевне большой привет. Всем мира и добра. Шансон, большой привет любимой супруге Алене. Она сейчас в гостях, и я по ней скучаю. Евгений Череповец. Привет любимой жене Светлане Савицкой. Очень ее люблю. Желаю всего самого лучшего в ее жизни и хорошего путешествия в нашей жизни. Валерий. Сидим на даче с девочками. Отвечаем окончание рабочей трудовой недели. Привет любимой мамочке Наде, Леночке, Катюше, Алиночке, сыночку Ванечке от Татьяны Гаврилюк из Михнева. Шансон, пожалуйста, поздравьте мою сестру Олю и ее будущего мужа Дениса с наступающим днем свадьбы. Завтра свадьба. Мы украшаем зал и слушаем радио «Шансон», написала сестра Аня. Ну что ж, чудесного вам праздника завтра. Напишите в 15 или в 21 час. Все повторится.

пятницу захочется потанцевать, радио «Шансон» вам в этом поможет. Следующие два часа в нашем радиоэфире пятничный «Эхо разгуляй». Танцуйте, радуйтесь этой жизни, радуйтесь предстоящим выходным. Ну, а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Пока-пока, танцуйте!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение. Скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас. Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Трек».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выбил, в тюрьму. Украл, выбил, в тюрьму. Романтика.

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Когда в последний раз вы делали что-то только для себя? В санатории «Васильевский» мы создали все условия, чтобы вы могли просто отдыхать. Специальное предложение – скидка 15% на отдельные категории номеров. Ждем вас! Звоните 8 800 350 62 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
4: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птица разбивается о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Вот.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Проведение мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

мои. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть,

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Зачем усы сбрил?
4: Что?
3: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
4: У кого?

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

потому что где-то во вселенной души наших близких